молодец. Молодец, капитан. Давай, давай, давай. Держи, держи. Заряд держи. И потому что его свои же бросили. Они подошли, взяли пистолет у него, сели вертушку и улетели. А раненого бросили. Как это? Они бросили своего раненого.

0: Красавчук.
1: Лицо, лицо.
0: Лицо, лицо, лицо. Вот это отпустили, это коммунист. Смотрите, как пульпарил.